Что смысл, чего жену? Что смысл, чего жену? Что смысл, чего жену? Так забил на терен. Так забил на терен. Так забил на терен.

0: Ой, нам из-за два эссе ура радио комбинат. Да нате, боли посу, нете за инат. Стрико скупля старо ворже, под теретом кичма стене. Оно лакши посу, нема поверенья. Сея ми за драгим, сваке ночи вене реже. Преко дана njega, руче да ме стеже.
1: Менталите, менталите.

я йошли самника его. Нисям никаду пенетриро. Не дозволи судьбу.

boy. I don't believe in Avlo, я сам Балкан бой. Я сам Юбалки строй, я сам Балкан бой. Дозем под прозор твой, понекад у осам. Прозем гладко улицом твоем.